0: тысяч мдую мегагерцу дожнем, 2005 свал на Сбербара.
1: Радио 103 капсель.

будущем 2 МГц уточню, 2005 свалил на Сберпара. Радио Статус Капсель.